звонкий смех. Это Саша Санта на Карибуарт. И, кстати, если смеяться от души ежедневно, то можно даже сбросить лишний вес. В ходе научного эксперимента выяснилось, что у участников во время смеха сгорало на 20% больше калорий, чем у людей в состоянии покоя. В процессе смеха участвует около 80 групп мышц всего тела, так что это еще и неплохая тренировка, говорят ученые. И если человек будет смеяться не менее 15 минут в день, то он потратит около 40-50 калорий. В общем, смех поможет и настроение поднять, и заодно похудеть. Ну а даже если и не поможет, мы, по крайней мере, будем веселой такой сладенькой булочкой. Тоже неплохо. 11:10 в Магадане. Ты слушаешь радио Карибуарт. За пультом Наташа Белая. Тебе отличного настроения.

0: тобой реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
0: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. Адамант – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. Адамант – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago.
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: уже.
1: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 14 августа, отмечается день рождения португальской корриды. Это один из старейших видов спорта в стране. Также ее называют торадо. Она отличается от классической испанской корриды в первую очередь тем, что быки здесь не убиваются. Сохранять им жизнь в 1836 году потребовала королева Мария II. Еще одно отличие – это кабальеро – всадник на лошади, который заменяет на арене испанского матадора. Для этого используются лошади лузитанской породы. Они отличаются своей невозмутимостью, а сами всадники во время сражения ловко орудуют пикой и демонстрируют разные трюки верхом. Также 14 августа отмечают день удаления татуировок. Вообще, татуировки – это важная часть культуры и искусства. Несмотря на то, что их использовали для украшения тела на протяжении многих тысячелетий, массовую популярность они стали набирать с середины 20 века. Кстати, дата праздника выбрана не случайно. Она привязана к двум другим праздникам – Дню Святого Валентина и Национальному Дню Татуировки. Дело в том, что в эти дни салоны предлагают скидки на татуировки, из-за чего люди могут принимать спонтанное решение. Ну а 14 августа рисунок полностью заживает, и его уже можно скорректировать лазером. Также в этот день, в 1933 году, в Магадане заработала первая поликлиника. Тогда она располагалась в двухэтажном деревянном здании на углу улиц Коммуны и Новомагаданской. Ныне это улица Пушкина. На первом этаже размещались несколько специализированных кабинетов, бактериологическая и зуботехническая лаборатории, а также процедурная, регистратура и кабинет главврача. Ну а закончим необычным праздником, который называется «День воспаленного воображения». Вообще, воображение – это процесс погружения человека в свой внутренний мир. Работает оно фактически как и восприятие, но с одним отличием, а именно с потенциалом творить. Однако есть и более практичная польза. К примеру, выполнение различных задач в воображении помогает лучше подготовиться к их выполнению. Конечно, мысли нематериальные, но они вполне могут быть тренировкой. Кстати, такую тренировку используют многие музыканты. Они банально представляют, как играют на пианино или на гитаре. За сутки мы генерируем до 100 тысяч мыслей. Надеюсь, большая часть из них приятные. В любом случае, добавим таких в следующий раз в «Машине времени».
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Машина времени. На Карибу.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21.
14: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске во что превратились анонимные каналы в соцсетях? Законны ли планшеты как инструмент штрафов? И какой подход помогает вернуться в рабочий режим после отпуска? Подробности далее. Анонимные каналы в социальных сетях превратились в грозное оружие информационного воздействия на российское общество из-за отсутствия персональной ответственности их авторов за достоверность информации, заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смысла» военкор Евгений Поддубный, добавив, что в традиционных СМИ не просто же так. Всегда человек слышит фамилию после того, как заканчивается процесс информирования. Это и есть личная и персональная ответственность различных уровней. Верховный суд подтвердил незаконность использования инспекторами ГИБДД планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах, сообщает Коммерсант. Nissan. Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал в эфире НСН практику вынесения штрафов на основании фото- и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди. Возвращение к работе после отпуска часто сопровождается упадком сил и нежеланием браться за привычные задачи. Об этом в беседе с изданием Federal Press рассказала психолог Елена Каюрова, рекомендуя посвятить начальную неделю планированию и расстановке приоритетов. Такой подход помогает создать четкую структуру действий, снижает уровень тревоги и возвращает ощущение контроля над ситуацией. Официальный курс доллара на 14 августа 83 рубля 80 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Новости на радио Карибу Арт.
0: Найдена очередная опасность для людей – это обычные, всеми любимые и привычные наушники, а точнее высокая громкость в них, которая вызывает слабоумие. Все это показало исследование. Оказалось, что громкая музыка или звуки, например, от игр в ушах, вредны не только для слуха, но и для мозга. Когда ему становится в тягость обрабатывать звуковые волны, он перераспределяет ресурсы, жертвуя мышлением и памятью. Ну, теперь-то понятно, что не так с геймерами. Ну, а выхода два, говорят специалисты. Смириться или все-таки слушать любимых музыкантов на средней громкости. Так что настраиваем свои приемники и продолжаем день под любимую музыку на радио Карибу Арт. 12.03 в Магадане. За пультом Наташа Белая. Всем отличного настроения и пятничной легкости.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
5: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДАПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Чипсы – это картофель, который эмоционально выгорел.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

любой суицид. Но сужу своим сон. Я не ноль, не кореть, это города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много объяснений, но всего да.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будет ли мобилизация в нашей стране, хватает ли врачей в России и какие гаджеты станут писком моды в ближайшее время. Подробности далее. Слухи о возможной мобилизации в нашей стране являются частью вражеской пропаганды, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, добавив, что они направлены на дестабилизацию обстановки в России перед выборами в Госдуму. Также он указал актуальные данные по комплектации вооруженных сил. За первые 6 месяцев этого года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек. Дефицит врачей в России пока сохраняется, но идет к снижению. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, напомнив о различных программах поддержки медиков. Так, в нашей стране запущены проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также введены дополнительные социальные выплаты в первичном звене. Гаджеты, которые завязаны на искусственном интеллекте, станут писком моды во второй половине этого года, рассказал НСН ведущий канала Pro High Tech Илья Корнейчук, отметив умные кольца, браслеты и очки с отслеживанием чего-либо, а также, например, наушники с автоматическим переводом. Они покажут рост, и их будут брать в качестве подарков, тогда как ноутбуки, компьютеры и планшеты стали очень дорогими. Официальный курс доллара на 14 августа – 83 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 14 августа.
3: Овен.
2: Овны должны быть осторожны, им предстоит весьма опасный день. Необходимы предусмотрительность и здравый смысл. Недостаток этих качеств может привести к тому, что вы попадете в расставленные недоброжелателями ловушки.
3: Телец.
2: Постарайтесь провести больше времени дома. Близкие люди нуждаются в вашем внимании, да и вы и сами будете чувствовать себя более уверенно в привычной обстановке. Вам стоит проявить сдержанность, не поддаваться на невольные провокации любимого человека.
3: Близнецы.
2: Можно реализовать смелые планы, добиться значительных успехов и найти применение своим творческим способностям. В романтических отношениях могут возникнуть проблемы, разногласия становятся все более серьезными, но ни вы, ни ваш любимый человек ничего не делаете для их преодоления. Постарайтесь, по крайней мере, не нагнетать обстановку.
3: Рак.
2: День сильных волнений и больших радостей. Старайтесь не идти на поводу у эмоций, действуйте осмотрительно и принимайте решения без спешки. Семейные связи становятся более прочными, проблемы больше не кажутся неразрешимыми, а вы можете почувствовать себя по-настоящему спокойно в окружении близких людей.
3: Лев.
2: Этот день вряд ли запомнится вам интересными событиями или подарит значительные перемены к лучшему. Смиритесь с тем, что не все планы удастся реализовать, и воспользуйтесь передышкой, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы вырабатывать тактику и стратегию, строить планы на будущее.
3: Дева.
2: Отношения в семье непростые, отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки.
3: Весы.
2: В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы.
3: Скорпион.
2: Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте, и все наладится.
3: Стрелец.
2: Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в тех случаях, когда она действительно необходима.
3: Козерог.
2: День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся труднореализуемыми. Как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем.
3: Водолей.
2: День противоречивый, он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений. А вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов. Разумная строгость будет правильно понята вашим избранникам.
3: Рыбы.
2: Благоприятный день, открывающий перед рыбами широкие возможности. День подходит для путешествий, активного отдыха и занятий спортом. Вместе с любимым человеком можно научиться чему-то новому. Общие интересы пойдут на пользу вашим отношениям.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 97.2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
12: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске, каким путем власти Японии решили обеспечить свои интересы, как не переплачивать за сборы в школу и сколько россиян готовы переехать в регионы ради работы. Подробности далее. Новые власти Японии решили, что свои интересы нужно обеспечивать вместе с США путем начала милитаризации страны, заявил в интервью с Вести министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Синдзо Абе был абсолютно корректным политиком, который понимал, что национальный интересы невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией, а вот те, кто его сменил, считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации своей страны. Ранее МИД Японии заявил протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Итуруп, который наряду с тремя другими островами Южных Курил Токио считает своими, хотя они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, и с позиции Москвы суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Родители в августе испытывают стресс при подготовке ребенка к школе, и именно на это рассчитывают маркетологи, представляя якобы выгодные предложения, которые не всегда помогают сэкономить, рассказал кандидат экономических наук и директор департамента образования Умношколы Александр Соломатин, советуя заранее составлять список покупок и вместе с ребенком искать отзывы, сравнивать характеристики товаров, чтобы избежать импульсных приобретений и научить ребенка критическому мышлению. Специалист подчеркнул, что не стоит ориентироваться на готовые наборы для отличников и принцип «самое дорогое значит самое лучшее», так как цена не всегда говорит о качестве, а удобство и практичность важнее. Каждый десятый россиянин рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы, а еще 38% готовы изменить место жительства при появлении привлекательного предложения о трудоустройстве. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании M9 Development, с которым ознакомилась газета.ру. Главным препятствием для переезда респонденты назвали сложности с поиском подходящего жилья. Этот фактор отметили более трети участников опроса, а каждый четвертый указал на нежелание членов семьи менять регион проживания. Официальный курс доллара на 14 августа 83 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция. Скидка в день рождения. Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керама, гранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно, ожидается слабый дождь. Температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане пасмурно, возможен слабый дождь. Температура днем до плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Сделав дважды что-нибудь добровольно, на третий раз от тебя этого будут ждать, а на четвертый требовать.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
6: Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Чикаго.
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 14 августа, отмечается день рождения португальской корриды. Это один из старейших видов спорта в стране. Также ее называют торадо. Она отличается от классической испанской корриды в первую очередь тем, что быки здесь не убиваются. Сохранять им жизнь в 1836 году потребовала королева Мария II. Еще одно отличие – это кабальеро – всадник на лошади, который заменяет на арене испанского матадора. Для этого используются лошади лузитанской породы. Они отличаются своей невозмутимостью, а сами всадники во время сражения ловко орудуют пикой и демонстрируют разные трюки верхом. Также 14 августа отмечают День удаления татуировок. Вообще, татуировки – это важная часть культуры и искусства. Несмотря на то, что их использовали для украшения тела на протяжении многих тысячелетий, массовую популярность они стали набирать с середины 20 века. Кстати, дата праздника выбрана не случайно. Она привязана к двум другим праздникам – Дню Святого Валентина и Национальному Дню Татуировки. Дело в том, что в эти дни салоны предлагают скидки на татуировки, из-за чего люди могут принимать спонтанное решение. Ну а 14 августа рисунок полностью заживает, и его уже можно скорректировать лазером. Также в этот день, в 1933 году, в Магадане заработала первая поликлиника. Тогда она располагалась в двухэтажном деревянном здании на углу улиц Коммуны и Новомагаданской, ныне это улица Пушкина. На первом этаже размещались несколько специализированных кабинетов, бактериологическая и зуботехническая лаборатории, а также процедурная, регистратура и кабинет главврача. Ну а закончим необычным праздником, который называется «День воспаленного воображения». Вообще, воображение – это процесс погружения человека в свой внутренний мир. Работает оно фактически как и восприятие, но с одним отличием, а именно с потенциалом творить. Однако есть и более практичная польза. К примеру, выполнение различных задач воображений помогает лучше подготовиться к их выполнению. Конечно, мысли нематериальные, но они вполне могут быть тренировкой. Кстати, такую тренировку используют многие музыканты. Они банально представляют, как играют на пианино или на гитаре. За сутки мы генерируем до 100 тысяч мыслей. Надеюсь, большая часть из них приятные. В любом случае, добавим таких в следующий раз в «Машине времени».
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу.
4: Ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По даним синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: 40 лет для мужчины – это замечательный возраст. Один становится дедом, у другого рождается первый ребенок, а кому-то мама до сих пор ищет жену.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
9: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чай каблук.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Компании Комтранс для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров. Для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Подкастинг. Процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов. По форме подкасты похожи на радио или телепередачи, но существуют в виде файлов или потокового мультимедиа, которые можно проигрывать в удобное для слушателя время и в любом месте с помощью интернета.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
6: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
7: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago.
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керама, гранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
13: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске во что превратились анонимные каналы в соцсетях? Законны ли планшеты как инструмент штрафов? И какой подход помогает вернуться в рабочий режим после отпуска? Подробности далее. Анонимные каналы в социальных сетях превратились в грозное оружие информационного воздействия на российское общество из-за отсутствия персональной ответственности их авторов за достоверность информации, заявил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смысла» военкор Евгений Поддубный, добавив, что в традиционных СМИ не просто же так всегда человек слышит фамилию после того, как заканчивается процесс информирования. Это и есть личная и персональная ответственность различных уровней. Верховный суд подтвердил незаконность использования инспекторами ГИБДД планшетов для штрафования водителей за парковку в запрещенных местах, сообщает «Коммерсант». Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин раскритиковал в эфире НСН практику вынесения штрафов на основании фото- и видеофиксации, когда снимки делают не автоматические комплексы, а люди. Возвращение к работе после отпуска часто сопровождается упадком сил и нежеланием браться за привычные задачи. Об этом в беседе с изданием Federal Press рассказала психолог Елена Каюрова, рекомендуя посвятить начальную неделю планированию и расстановке приоритетов. Такой подход помогает создать четкую структуру действий, снижает уровень тревоги и возвращает ощущение контроля над ситуацией. Официальный курс доллара на 14 августа – 83 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей. Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
9: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Тороне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 15 августа.
3: Овен.
2: Овнов ждет противоречивый день. Ощущение внутреннего дискомфорта присутствует постоянно, хотя веских причин для него нет. Отстаивая свое право на независимость, вы забываете о чувстве такта и больно раните тех, кто вас любит. Хотите мира и покоя в личной жизни? Настройтесь на миролюбивый лад и не провоцируйте близких. Относитесь с уважением к их чувствам и желаниям.
3: Телец.
2: День беспокойный, хлопотный, тельцам придется переделать 1000 дел, и не раз представители этого знака пожалеют, что не могут находиться в двух местах одновременно. Романтические отношения, безусловно, порадуют только тех, кто спокойно относится к перемене планов, нарушению договоренностей, отсрочке запланированных встреч.
3: Близнецы.
2: Близнецы обычно деятельные и неутомимые, сегодня не проявляют обычного энтузиазма. Желание отложить дела столь велико, что сопротивляться ему практически невозможно. В семье не все гладко, старшие родственники склонны критиковать вас, давать непрошенные советы, вмешиваться в вашу жизнь.
3: Рак.
2: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Несколько снижен жизненный потенциал, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны. День подходит для романтического свидания, доверительной беседы с любимым человеком.
3: Лев.
2: Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала. Так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему.
3: Дева.
2: Отличный день для работы в любом деле, за которое бы ни взялись девы, представители данного знака непременно преуспеют, а в случае возникновения проблем обязательно появятся желающие помочь в их решении. Увы, поладить с близкими куда сложнее, чем найти общий язык с деловыми партнерами или новыми знакомыми.
3: Весы.
2: Ваши усилия увенчаются успехом, решатся непростые вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. От посещения увеселительных заведений лучше воздержаться. Этот день подходит для отдыха дома, в кругу семьи. Эксперименты с имиджем будут удачными. Новый образ придется по вкусу и вам, и окружающим.
3: Скорпион.
2: Отложите дела, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы проявлять чудеса трудового энтузиазма и подавать коллегам пример профессионального рвения. Общение с членами семьи будет радовать, возможно, получение приятных новостей издалека.
3: Стрелец.
2: День подходит для делового общения, обсуждения профессиональных проблем и планов на будущее. Это не самый подходящий день для романтических знакомств. Новое увлечение принесет больше проблем, чем радости. Ваше расположение может завоевать человек, встречи с которым будут редкими, а взаимная любовь почти невозможной.
3: Козерог.
2: День довольно заурядный, но вам удастся превратить его в плодотворный и удачный. Вы поступите правильно, если не будете слишком переутомляться, воздержитесь от вечеринок, затягивающихся допоздна, оставите себе время для отдыха. Общение с близкими будет радовать, хотя долгожданные перемены в личной жизни пока невозможны.
3: Водолей.
2: День будет непростым и покажется весьма утомительным. Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому справляться даже с мелкими неприятностями трудно. Отношения в семье прохладные, это порождено вашим стремлением держать в тайне свои чувства, не делиться ими ни с кем или выбирать людей, которые действительно умеют хранить чужие секреты.
3: Рыбы.
2: День будет сложным, но наверняка найдутся люди, которые поднимут вам настроение, сделают заманчивое предложение или поделятся интересными идеями. Изменится к лучшему финансовая ситуация, хотя наиболее значительные денежные поступления еще впереди.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Знакомый человек из администрации – это чей-то друг, чаще всего знакомый знакомого, который всегда знает, что, когда и где будет вводиться, перекрываться и происходить.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Магадан, встречай падел. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс. Товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Калымское шоссе 9. Звони 200-232. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
3: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазин Мегавольт. 3 этажа. Сотни метров витрин. Инструменты. Расходники. Товары для охоты и рыбалки. Автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: У микрофона Иван Высоцкий. Здравствуйте. В этом выпуске: будет ли мобилизация в нашей стране? Хватает ли врачей в России? И какие гаджеты станут писком моды в ближайшее время? Подробности далее. Слухи о возможной мобилизации в нашей стране являются частью вражеской пропаганды, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, добавив, что они направлены на дестабилизацию обстановки в России перед выборами в Госдуму. Также он указал актуальные данные по комплектации вооруженных сил. За первые 6 месяцев этого года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек. Дефицит врачей в России пока сохраняется, но идет к снижению. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, напомнив о различных программах поддержки медиков. Так, в нашей стране запущены проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также введены дополнительные социальные выплаты в первичном звене. Гаджеты, которые завязаны на искусственном интеллекте, станут писком моды во второй половине этого года, рассказал НСН ведущий канала Pro High Tech Илья Корнейчук, отметив умные кольца, браслеты и очки с отслеживанием чего-либо, а также, например, наушники с автоматическим переводом. Они покажут рост, и их будут брать в качестве подарков, тогда как ноутбуки, компьютеры и планшеты стали очень дорогими. Официальный курс доллара на 14 августа 83 рубля 80 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 75 копеек. На этом пока все. Иван Высоцкий, служба новостей.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
1: Предприятию на осенне-зимний период на отдаленный участок требуется сторож. Оформление ПТК РФ. Обращаться в будни с 9 до 18 часов по телефону 8-914-851-53-23.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Курьер – это человек, ради которого ты надеваешь штаны.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС. Улица Зайцева, 1. Телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
6: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Питер, Волгоград, Сочи, Краснодар, Владивосток, Новосибирск,
1: это ночью город,
0: Красноярск.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
8: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, повар, кухонный работник, прораб и слесарь-моторист. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Лучшая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Мимимишный. Трогательный, приятный. Субъективный термин, описывающий тип привлекательности, обычно ассоциируется с приятными чертами лица.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ-маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай, пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
11: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Каждая деталь имеет свое место и время. Каждый звук затрагивает струны души. И этому невозможно сопротивляться. Поставь проблемы на паузу.

прошедшие пару недель мне удосужилось посетить 4 города, впитать их вайб, насытиться эмоциями, и с новыми силами свои впечатления я хочу через музыку передать вам. 679-й эпизод «Slow» готов и стартует прямо сейчас. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем.

Очень быстро мы проскочили первый отрезок нашей сегодняшней дистанции. Всего будет 13 таких этапов. А углубимся мы в нью-диско, клаб и тек-хаус стилистику. Первым в моем списке значился Алрия с треком «One in a Million», но не в оригинальной версии, а в шикарном ремиксе от Васта. Далее вашему вниманию трек B.I.G., авторство которого принадлежит Джозефу Каглеру. Начинаем растанцовываться в позитивном вайбе.

Включи свой внутренний мир.

вместе с вами. Мы продолжаем 679-ю сессию Slow. На третьей позиции нас прокачивал Джулиан Дабсон, трек Close. И в таком звучании мы будем

так из мира хаус-музыки. Вот так, например, на 7-й строчке мы повстречались с Бейонсе «Blow» в отточенном ремиксе от Фила Колорса. Ну а прямо сейчас вашему вниманию Майк Скотт и его работа «Like This I Jack» Саши и Джон Бруно хотят ознакомить нас

Little Fritz на 11-й строчке с треком Down. Как видите, периодически меняется концепция звучания, но мы все так же остаемся в модных клубных кругах. Переходим к 12-й позиции. Здесь Карло Мартини и его Feel It. Дерзко.

И завершается 679-й эпизод Slow. Надеюсь, вас качнуло. Если захотите поставить на репит, заглядывайте на promodj.com/breadrock или ловите этот эпизод в соцсетях. Я же буду с вами прощаться и оставляю наедине с финальной пластинкой от Донс и Валери Феллини Light Up The Night. Приятное послевкусие после всего произошедшего. Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
8: Карибу самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Когда дыхание в страхе замирает, я знаю то, что не стареет и не тает. И есть глаза, которые не врут.

0: Каблок.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
12: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
13: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
14: Welcome to Chicago!
13: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
15: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

Я сижу, не вижу света подо мной. Ничего, кроме бездны темной, нету. Проведу

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление. Управление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-14-858-66-69.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
11: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 августа.
7: Овен.
8: Овнов ждет противоречивый день. Ощущение внутреннего дискомфорта присутствует постоянно, хотя веских причин для него нет. Отстаивая свое право на независимость, вы забываете о чувстве такта и больно раните тех, кто вас любит. Хотите мира и покоя в личной жизни? Настройтесь на миролюбивый лад и не провоцируйте близких. Относитесь с уважением к их чувствам и желаниям.
7: Телец.
8: День беспокойный, хлопотный, тельцам придется переделать 1000 дел, и не раз представители этого знака пожалеют, что не могут находиться в двух местах одновременно. Романтические отношения, безусловно, порадуют только тех, кто спокойно относится к перемене планов, нарушению договоренностей, отсрочке запланированных встреч.
7: Близнецы.
8: Близнецы обычно деятельные и неутомимые, сегодня не проявляют обычного энтузиазма. Желание отложить дела столь велико, что сопротивляться ему практически невозможно. В семье не все гладко, старшие родственники склонны критиковать вас, давать непрошенные советы, вмешиваться в вашу жизнь.
7: Рак.
8: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Несколько снижен жизненный потенциал, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны. День подходит для романтического свидания, доверительной беседы с любимым человеком.
7: Лев.
8: Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала. Так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему.
7: Дева.
8: Отличный день для работы в любом деле, за которое бы ни взялись девы, представители данного знака непременно преуспеют, а в случае возникновения проблем обязательно появятся желающие помочь в их решении. Увы, поладить с близкими куда сложнее, чем найти общий язык с деловыми партнерами или новыми знакомыми.
7: Весы.
8: Ваши усилия увенчаются успехом, решатся непростые вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. От посещения увеселительных заведений лучше воздержаться. Этот день подходит для отдыха дома, в кругу семьи. Эксперименты с имиджем будут удачными. Новый образ придется по вкусу и вам, и окружающим.
7: Скорпион.
8: Отложите дела, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы проявлять чудеса трудового энтузиазма и подавать коллегам пример профессионального рвения. Общение с членами семьи будет радовать, возможно, получение приятных новостей издалека.
7: Стрелец.
8: День подходит для делового общения, обсуждения профессиональных проблем и планов на будущее. Это не самый подходящий день для романтических знакомств. Новое увлечение принесет больше проблем, чем радости. Ваше расположение может завоевать человек, встречи с которым будут редкими, а взаимная любовь почти невозможной.
7: Козерог.
8: День довольно заурядный, но вам удастся превратить его в плодотворный и удачный. Вы поступите правильно, если не будете слишком переутомляться, воздержитесь от вечеринок, затягивающихся допоздна, оставите себе время для отдыха. Общение с близкими будет радовать, хотя долгожданные перемены в личной жизни пока невозможны.
7: Водолей.
8: День будет непростым и покажется весьма утомительным. Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому справляться даже с мелкими неприятностями трудно. Отношения в семье прохладные, это порождено вашим стремлением держать в тайне свои чувства, не делиться ими ни с кем или выбирать людей, которые действительно умеют хранить чужие секреты.
7: Рыбы.
8: День будет сложным, но наверняка найдутся люди, которые поднимут вам настроение, сделают заманчивое предложение или поделятся интересными идеями. Изменится к лучшему финансовая ситуация, хотя наиболее значительные денежные поступления еще впереди.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: 65 единиц.
1: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся.

0: жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии Glory и Strong Plus скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650110 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
4: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Торонне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Believe me.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

Или еще: если не получилось, значит не твое. Сколько разных успокоительных выражений люди используют в оправдание того, что не получилось.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 августа.
6: Овен.
8: Овнов ждет противоречивый день. Ощущение внутреннего дискомфорта присутствует постоянно, хотя веских причин для него нет. Отстаивая свое право на независимость, вы забываете о чувстве такта и больно раните тех, кто вас любит. Хотите мира и покоя в личной жизни? Настройтесь на миролюбивый лад и не провоцируйте близких. Относитесь с уважением к их чувствам и желаниям.
6: Телец.
8: День беспокойный и хлопотный, тельцам придется переделать 1000 дел, и не раз представители этого знака пожалеют, что не могут находиться в двух местах одновременно. Романтические отношения, безусловно, порадуют только тех, кто спокойно относится к перемене планов, нарушению договоренностей, отсрочке запланированных встреч.
6: Близнецы.
8: Близнецы обычно деятельные и неутомимые, сегодня не проявляют обычного энтузиазма. Желание отложить дела столь велико, что сопротивляться ему практически невозможно. В семье не все гладко, старшие родственники склонны критиковать вас, давать непрошенные советы, вмешиваться в вашу жизнь.
6: Рак.
8: Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Несколько снижен жизненный потенциал, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны. День подходит для романтического свидания, доверительные беседы с любимым человеком.
6: Лев.
8: Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала. Так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему.
6: Дева.
8: Отличный день для работы в любом деле, за которое бы ни взялись девы, представители данного знака непременно преуспеют, а в случае возникновения проблем обязательно появятся желающие помочь в их решении. Увы, поладить с близкими куда сложнее, чем найти общий язык с деловыми партнерами или новыми знакомыми.
6: Весы.
8: Ваши усилия увенчаются успехом, решатся непростые вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. От посещения увеселительных заведений лучше воздержаться. Этот день подходит для отдыха дома, в кругу семьи. Эксперименты с имиджем будут удачными. Новый образ придется по вкусу и вам, и окружающим.
6: Скорпион.
8: Отложите дела, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы проявлять чудеса трудового энтузиазма и подавать коллегам пример профессионального рвения. Общение с членами семьи будет радовать, возможно, получение приятных новостей издалека.
6: Стрелец.
8: День подходит для делового общения, обсуждения профессиональных проблем и планов на будущее. Это не самый подходящий день для романтических знакомств. Новое увлечение принесет больше проблем, чем радости. Ваше расположение может завоевать человек, встречи с которым будут редкими, а взаимная любовь почти невозможной.
6: Козерог.
8: День довольно заурядный, но вам удастся превратить его в плодотворный и удачный. Вы поступите правильно, если не будете слишком переутомляться, воздержитесь от вечеринок, затягивающихся допоздна, оставите себе время для отдыха. Общение с близкими будет радовать, хотя долгожданные перемены в личной жизни пока невозможны.
6: Водолей.
8: День будет непростым и покажется весьма утомительным. Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому справляться даже с мелкими неприятностями трудно. Отношения в семье прохладные, это порождено вашим стремлением держать в тайне свои чувства, не делиться ими ни с кем или выбирать людей, которые действительно умеют хранить чужие секреты.
6: Рыбы.
8: День будет сложным, но наверняка найдутся люди, которые поднимут вам настроение, сделают заманчивое предложение или поделятся интересными идеями. Изменится к лучшему финансовая ситуация, хотя наиболее значительные денежные поступления еще впереди.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

ничего плохого. Мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в полпедаль. Время стоп, стоп, печаль.

Дорогие друзья, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Сами понимаете.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 15 августа, отмечается День археолога. Существует несколько версий появления этого праздника. Их истинность, возможно, установят будущие раскопки. А пока мы знаем о легенде, по которой в советские довоенные времена в Новгороде археологи решили устроить праздник в свою честь. Руководителю экспедиции было заявлено, что 15 августа – это день рождения Буцефала. Так звали коня Александра Македонского. Доподлинно неизвестно, когда появилась на свет парнокопытная, но предложение отметить дату было одобрено. Со временем обычай сохранился, а вымышленный повод оказался забытым. Также 15 августа в России празднуется День авиастроителя. Первые авиазаводы у нас появились в 1910-х годах. Через 7 лет в стране насчитывалось 15 предприятий, выпускающих самолеты. В суровые годы Отечественной войны конструирование и производство самолетов продолжалось. С конвейера вышел легендарный истребитель Як-9 и штурмовик Ил-2. В послевоенное время авиастроение Советского Союза не отставало от Запада. В 2010 году, после десятилетий упадка, отрасль авиастроения в России начала возрождаться, а значит, у нее есть перспективы для развития. 15 августа 1936 года открылась первая Всеколымская конференция Союза работников золота и платины. На заседании был избран Колымский районный комитет профсоюза рабочих по добыче этих драгоценных металлов. Спустя 3 года он стал называться окружным комитетом. Также было принято постановление об улучшении работы профсоюзных организаций. Это позволило оптимизировать добычу на всех ее этапах и постепенно улучшать условия труда. Некоторые привычки уже так глубоко осели в нашей жизни, что сегодня мы их повторяем, даже не задумываясь о их появлении. На добрый поступок мы отвечаем «спасибо», на чихание пожелаем здоровья, а вот на телефонный вызов скажем «алло». Так вот, сегодня отмечается день рождения этого телефонного обращения. Приветствую уже около 140 лет. Впервые его предложил использовать Томас Эдисон. По его мнению, приветствие «hello» является лучшим из всех вариантов телефонного обращения, в чем он и пытался убедить президента телеграфной компании. Александр Белл, изобретатель телефона, предлагал в качестве обращения использовать слово «эхой». Это обращение к прибывающим кораблям. Однако второй вариант не прижился. На этом все. Тебе отличного дня. Услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04

0: 8 914 039 18 18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
1: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 13. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любая дверная фурнитура – от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Жизнь в маленьком городе – это когда тебя знают еще до знакомства с тобой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
9: Мавик.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Магазин Мегавольт. 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
3: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
4: Не скажу так сразу точно.
3: А вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
4: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
4: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне, преклоняюсь.
3: Держи, дружище, 6144. Запомни, Адамант партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12. Телефон 210-240.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка.

0: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
1: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
2: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібо Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 15 августа в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха до 12 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно. Температура воздуха днем до плюс 18. Ветер юго-восточный с порывами до

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Глупые девочки – это девочки, которые хотят, чтобы мальчик написал им первый. А умные девочки хотят, чтобы мальчик написал им диплом.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: pussy, baby.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балкон. Колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон». Полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон». Выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон». Улица Нагаевская, 36.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
10: Автоматические гаражные ворота от компании «Митрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
14: «Мавик».

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: В компании «Герлеон» грандиозная акция. Налетай, линолеум разбирай. Пока дешево. На любой линолеум скидка 15%. На линолеум серии «Glory» и «Strong Plus» скидка 20%. На остальные половые покрытия, плитка SPC, ламинат и керамогранит, скидка 10%. Ждем вас. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 65-01-10 и склад «Герлеон», база УСИС, улица Зайцева, 1, телефон 63-74-78. Акция действует по 31 августа этого года.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
9: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
10: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
11: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
4: Компании «Комтранс» для работы в городе Магадане Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории ДЦЕ ДОПОК, слесарь по ремонту спецтехники, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная, иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В оптовую компанию «М-Пласт Упаковка» требуется водитель-экспедитор категории «С», заработная плата от 115 тысяч рублей, грузчик на склад, заработная плата от 80 тысяч рублей и сборщик-комплектовщик за

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 1 по 31 августа действует праздничная скидка на весь ассортимент 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов Дмитрий Игоревич» при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Тюнинг. Усовершенствование. Доработка чего-либо с целью улучшения потребительских качеств.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
3: Туры на остров Недоразумения на быстроходном катере. Туристическая база отдыха «Прибрежная» – это уютные номера, зона отдыха, мангал, баня. Стоимость проживания включает трансфер из Магадана и обратно. Телефон 8-900-409-27-27. База отдыха «Прибрежная». Отдохните от городской суеты.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
10: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.